ее первом составе два человека и собака. А в Нюрбе к ним присоединится председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. По пути участники экспедиции остановятся в 7 селах, где проведут встречу с местными жителями и поделятся предварительными результатами экспедиции. И еще одна новость. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». 2 недели полсотни мирнинских подростков познавали азы военной и медицинской службы, обучались основам выживания в полевых условиях и строевому шагу. Подростков наставляли инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». С закрытием смены участников поздравили представители районной администрации. Отличившиеся ребята получили сертификаты на сдачу квалификационных испытаний. Они дадут право ношения василькового берета президентского полка. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается. Почему-то. Не знаю почему. А вообще от одной конфеты...

0: подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию за Дачного. Строевой шаг и васильковые береты в Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать в камни тень, и кому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край». Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию из Удачного. Строевой шаг и васильковые береты в Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Теперь подробно. В Мирнинском районе участились пьяные преступления. За 4 месяца 26-го их количество увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О самых популярных нарушениях закона в нетрезвом виде рассказал начальник полиции Сергей Егоров.
1: Практически все преступления против личности, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, когда вы употребляете алкогольные напитки, то уже есть риск, что вы станете либо жертвой, либо неконтролируемых эмоций и можете стать виновником преступления. Поэтому я всех призываю воздержаться от злоупотребления.
0: С начала года сотрудники полиции выявили 7 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, а также несколько нарушений работы общепитов. Далее. В Удачном стартовала экспедиция Русского географического общества при поддержке «Алроса» и Союза машиностроителей России. Участники обследуют северные реки Далдын, Марху, Вилюй, Малую Батуобию и Ирилях, а также отберут пробу воды. Представители Русского географического общества пройдут более 2000 километров на лодке. Экспедиция продлится месяц. В ее первом составе 2 человека и собака. А в Нюрбе к ним присоединится председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. По пути участники экспедиции остановятся в 7 селах, где проведут встречу с местными жителями и поделятся предварительными результатами экспедиции. И еще одна новость. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». 2 недели полсотни мирнинских подростков познавали азы военной и медицинской службы, обучали основам выживания в полевых условиях и строевому шагу. Подростков наставляли инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». С закрытием смены участников поздравили представители районной администрации. Отличившиеся ребята получили сертификаты на сдачу квалификационных испытаний. Они дадут право ношения василькового берета президентского полка. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 3, дождь со снегом.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
2: А вы знали?
0: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер первой категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

Я бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса» класс достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алроса произошло 4 происшествия. Среди них Айхарский ГОК. 8 июня во время ожидания погрузки с борта уступа карьера на экскаватор ЭКГ-10 выкатился кусок горной породы. Пострадавших нет. У экскаватора поврежден силовой питающий кабель. Предварительные причины – интенсивное растепление горного массива и атмосферные осадки. Первичные мероприятия. Работы на данном участке приостановлены, и информация о происшествии доведена до работников карьера «Юбилейный». Происшествие будет разобрано на занятии «Школа мастеров карьера». Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Машинист экскаватора из Айхальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: слушаете радио «Алмазный край». Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации тонтуном ЛФС тонсетте АОН и КЮСЕ тон бирными дах свидетельствуетен. Себя с информационной технологией лар. Он на массовой коммуникации лар регистрирован надзор Федеральной службы та и клинчатую бибирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В алмазной столице полдень.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: машинист экскаватора из Айхальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Машинист экскаватора из Айхальского горно-богатительного комбината победил на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Одновременно с корпоративными состязаниями у машинистов экскаваторов проходил региональный этап всероссийского конкурса профмастерства. Победитель Батон Айданов отправится представлять Якутию на федеральном уровне.
4: Вот это волнительно, да. Сейчас надо будет еще усиленнее готовиться к этому конкурсу. Но будем также стараться выиграть. Но там уже уровень, там придется максимально выложиться.
3: Конкурс по этой номинации пройдет в сентябре в Новочебоксарске. Победитель каждой из 25 номинаций получит денежный приз – 1 000 000 рублей. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот привлечет внимание и молодых, и опытных специалистов своей новизной яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Осоха и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ойюр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирнинцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Граждан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
3: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Евгений Кравченко. 21 июня Мирнский район встречает ЭСЭХ, традиционное место проведения площадка Лэк Аланхо. О том, что именно будет ждать гостей праздника, как добраться до площадки, ну и к чему быть готовым, также гостям, конечно же, праздника, об этом и не только мы поговорим с нашей гостьей, начальником управления культуры Мирнского района Еленой Литвиновой. Елена, рад видеть вас в нашей студии, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Сейчас мы записываем эту передачу, когда на улице у нас достаточно пасмурно. Я посмотрел на прогноз погоды. Прогноз погоды как будто бы обещает ясное небо. Вот есть ли у вас какая-то примета, традиция, которая, ну, скажем так, может быть, суеверие на хорошую погоду? Может быть, постучать по дереву?
4: Вы знаете, я все-таки верю в то, что когда пройдет Алгыс, будет солнце и будет тепло. И я была несколько раз свидетелем того, что после обряда, именно после Алгыса, расходились тучи и выходило солнце.
3: Отлично. Что ж, будем надеяться, что так оно и произойдет. И коль уж мы заговорили уже об обрядовой части, которая неизменно входит в культурную программу празднования ЭСЭХ, давайте мы как раз и пойдем по этой программе. То есть расскажем о том, что ждет гостей праздника, когда стоит, ну скажем так, приезжать на площадку праздника, когда уже можно будет понять, что все поздно, опоздали.
4: Ну, 21 июня с 10 часов уже на комплексе будут работать торговые ряды. С 9 часов утра до 11:30 будут проходить презентации, то есть ульге поселений Мирнинского района. Всегда поселения Мирнинского района презентуют свои тюсюльге. У них, ну, скажем так, визитная как бы их карточка, которую они готовят примерно на 7 минут, они показывают с номерами творческими. Вот. В 11 часов будет работать уже аллея мастеров, на которой будут представлены работы индивидуальных предпринимателей и мастеров декоративно-прикладного творчества. Наверное, пожалуй, надо сказать, что самое основное действие, да, которое вы сказали, это открытие праздника. Оно состоится в 12 часов на центральной тюсюльге.
3: В полдень.
4: В полдень, да. С участием творческих коллективов Мирнинского района. И в этом же обрядовом открытии будет участвовать Ассоциация коренных малочисленных народов «Аяман». Обряд будет проводить заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Иван Неустроев.
3: Угу. Отлично. Кто еще раз задействован в культурной программе? То есть это коллективы дворцов культур, может быть, опять же, творческих объединений?
4: Да, дело в том, что в этом году у нас будут участвовать только наши коллективы творческие. Это Дворца культуры «Алмаз». Это будут и коллективы творческие муниципальных учреждений. У нас будет участвовать в открытии, в праздничном концерте заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Саина. Режиссером у нас выступает Айкот Николаевна Степанова. Мы все ее прекрасно знаем. Заместитель директора по культуре культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса». Далее, после этого открытия, начнется уже спортивные соревнования и культурная программа. Как всегда у нас получается, начинается на центральной тюсюльге это игры предков, состязания сильнейших и ловких по национальным видам спорта, национальное многоборье РБРД, В 13.30 будет на площадке возле вышки, это за обрядовой площадке, стрельба из традиционного лука. В 14 часов на центральной Тюсюльге начнется борьба «Хапсагай». В 14 часов общественная организация «Сардана» приглашает в свой балаган, где будут презентации якутской кухни, выставка декоративно-прикладного творчества, игры национальные. Также ассамблея, Мирнинское отделение Ассамблеи народов, они в своей «Урасе» в 2 часа организовывают игры народов России.
3: А что это за игры будут? Я понимаю, то, что вы по культуре,
4: бурятские,
3: не по спорту.
4: Бурятские, да. Ну, я сразу рассказываю. Это будут национальные, ну, я имею в виду, якутские игры. Это, как правило, настольные игры. Якутские, бурятские, татарские. Игры народов России. А вот. Дальше у нас, это я вам рассказала про спорт. По культурной программе у нас традиционно это будет... Безусловно, конкурс «Запевала Сохой». Он начнется в 13.30 на обрядовой площадке. У нас будет конкурс на сцене «Ракушка грани народных талантов». У нас в этом году будет районный марафон «Читаем Аланхо». Это будет в доме Аланхо проходить. Вот. И на центральной Тюсюльге в 14.30 у нас будет, как и всегда, ежегодно конкурс, смотр-конкурс якутской национальной одежды. Ну и, конечно же, заключение будет праздничный концерт, который будет на центральной Тюсюльге в 16.30. Праздничный концерт с участием творческих коллективов Мирнинского района и заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Саины. И этот концерт, в этом концерте также будет награждение по спортивным соревнованиям и награждение смотра конкурса якутской национальной одежды. То есть примерно где-то 18 часов закончится программа.
3: Отлично, отлично. Ну вот здесь мы как раз и специально проговорили об этой программе для тех наших слушателей, которых интересует, с одной стороны, опять-таки, церемония открытия, прежде всего, это...
4: В 12 часов,
3: быть.
4: Да.
3: Проговорили мы о спортивных конкурсах, которые традиционно очень важны для многих посетителей. Это, опять же, таки перетягивание, вернее, поднятие камней вот этот, и многое другое. Раньше УАЗики тоже таскали за собой такие маленькие легковые машины, как тоже один из спортивных снарядов, скажем так, тоже традиция. Здесь, соответственно, тоже нужно быть уже, естественно, уже после полудня и так далее. Ну и к 10 часам мы проговорили то, что уже в 10 утра начинают открываться торговые ряды. Как раз речь идет о тех приятных авторских сувенирах, которые можно приобрести прямо там на площадке.
4: Ну, аллея мастеров, вот где как раз работают индивидуальные предприниматели, да, и мастера, она начинает работать с 11 часов. С 10 это торговые ряды, это то есть напитки, еда. С 10 часов уже они начинают работать.
3: Дальше вопросы у нас идут уже о логистике, потому что я знаю, что наши слушатели сейчас, многие из наших слушателей, не бывали на Эсэхе в Мирнинском районе никогда. Вот впервые там приехали не так давно молодые специалисты или просто переехавшие товарищи, и для них вот как раз стоит объяснить и рассказать. Во-первых, как добраться до площадки Лэка Ланхо именно в день Эсэх, потому что мы понимаем, что большую часть года проблем никаких нет. Но когда все-таки мы говорим о массовом мероприятии, таком как Эсэх, празднование Эсэха, соответственно, здесь нужно учитывать несколько факторов. И вот как раз транспорт, наверное, один из ключевых этих факторов.
4: Ну, да, Григорий, для удобства жителей администрации города будут организованы в день праздника бесплатные рейсовые автобусы. Как всегда, это и было по опыту прошлых лет, то есть остановка, значит, центральная городская библиотека, автобусы будут там останавливаться, и сразу же до самого комплекса «Земля Аланхо». И обратный автобус, он идет, получается, от комплекса и до остановки «Три богатыря». Время, значит, отправление с 10 часов начинаются, а автобусы будут с интервалом 20 минут, два рейса подряд, то есть в 10 часов, в 10.20, далее в 11, в 11.20 и так далее до 20.00. Это чтобы уехать на комплекс. Обратно автобусы будут курсировать, то есть от самого комплекса до остановки «Три богатыря». Первый автобус отходит в 10 часов 30 минут, следующий в 10.50, соответственно, в 11.30, в 11.50 и последний автобус в 20.30 уходит с комплекса и едет в город.
3: Здесь еще один момент, связанный с автомобильным транспортом. Вот по опыту...
4: С личным транспортом, да.
3: Да, с личным автомобильным транспортом, тех самых легковушках. По опыту, то, что я вижу практически каждый год на эсэх, это история с тем, что очень быстро заканчиваются парковочные места. Очень быстро заканчиваются они, и части водителей... Ну, жители Мирнинского района, гостей Мирнинского района, им приходится парковаться уже вдалеке немного от, соответственно, основной площадки парковочной. Допустим, чуть ли не до трассы доходит, до автомобильной. Да, там тоже мы все видели эти машины, ну, те, кто раньше был на эсэхе, которые там стоят. И мы понимаем, то, что до основной площадки там несколько километров надо идти пешком, условно, скажем, от этой трассы. Я так понимаю, то, что как раз вот здесь тоже было решено как-то... с этой проблемой побороться и помочь автомобилистам, которые оставляют там вдалеке эти свои личные машинки, добираться все-таки побыстрее до самой площадки. Особенно в зной, что весьма актуально.
4: Угу. Ну, Григорий, давайте я как бы поясню, да, для тех людей, которые ни разу там не были. Ну, во-первых, проезд на саму территорию комплекса строго по пропускам будет. То есть это вот когда от ворот, и мы спускаемся к озеру Чаланыр. Здесь строго по пропускам. Поэтому те, кто едут на своем личном транспорте, они должны понимать, что за поворотом, вот где у нас въездной знак и до, получается, самого комплекса, есть всего лишь две стоянки. Примерно они рассчитаны где-то на 160 автомобилей. Как только будут заполнены эти две стоянки, то недалеко от въездного знака тоже есть стоянка для автомашин. Там придется парковать свои машины. И здесь будут организованы тоже автобусы, два автобуса, которые будут курсировать вот именно от этой стоянки до непосредственно комплекса. Потому что если люди вот оставят вот на этой парковке, да, вот, которая около въездного знака, достаточно далеко идти. И будет ездить автобус, который будет, вот, получается, людей завозить на комплекс и вывозить.
3: Лучше, отлично. Конечно... То есть такой автобус появится?
4: Да. Появится. Но лучше, конечно, вообще ехать не на своем личном транспорте, а воспользоваться общественным транспортом. Ну, это мое мнение. Конечно, решать всем, как бы,
3: да,
4: каждый
3: либо
4: решит самостоятельно.
3: Все-таки максимально наполнять свою личную машину, там, друзей брать с собой, что...
4: Ну да, тем более тоже нужно понимать, да, вот есть такое понятие «час пик».
3: Конечно.
4: И, естественно, если мы понимаем, что мы выехали в 11 из города, да, а у нас открывается праздник в 12, мы уже должны понимать, что мы в этот час пик и войдем.
3: Да, да, да, да, да. И закладывать все равно основная часть времени, наверное, будет уходить именно на то, чтобы добраться в этот момент уже, да, до самой площадки. Еще несколько моментов. Здесь уже таким блицем, поскольку время у нас к завершению подходит, а именно... Специфика нашей — это комары. С ними,
4: да,
3: сделали что-нибудь? Или все-таки лучше взять какой-нибудь репеллент?
4: Ну, Григорий, мы каждый год, да, как бы это предусмотрено, всегда проходит акарицидная обработка. В этом году тоже будет. Но мы должны все прекрасно понимать, да, по погодным условиям. Если произошла обработка и пошел дождь, мы сами прекрасно понимаем, никакого эффекта не будет. Потому что это все смоется дождем. Поэтому, уважаемые жители, гости, кто поедет на этот праздник, пожалуйста, берите с собой репелленты. Обязательно берите сменную какую-то одежду, потому что мы не знаем. Сейчас у нас ясно, возможно, будет дождь. Обязательно берите головные уборы. Естественно, на комплексе в день праздника будет дежурить и бригада скорой помощи, и будет правопорядок, да, обеспечен. Но все равно нужно в первую очередь думать, что как бы о себе, да, о какой-то одежде, обязательно о защите какой-то. Это обязательно.
3: Еще один момент, связанный с торговлей, потому что я, допустим, с собой всегда беру воду, с другой стороны, вода имеет тенденцию, как всегда, конечно же, заканчиваться, да. Хочется купить что-то новое, и в этот момент частенько я нарывался на те моменты, когда терминал по оплате не работает.
4: Не работает, да. Он может и в городе не работать, тоже такие сбои бывают, поэтому призываю всех, конечно же, взять с собой наличные денежные средства. Чтобы, если получится так, что вы захотели что-то купить, а не можете воспользоваться банковской картой.
3: Угу. Ну что ж, вот такая у нас инструкция для наших слушателей, планирующих как раз посетить площадку Лайка Ланхо, где, напомню, 21 июня в Мирнском районе будет праздноваться ЭСЭХ 2026 года уже, да. Фактически. Напомню, что с нами в студии была Елена Литвинова, начальник управления культуры Мирнского района. На этом все. Желаю вам удачи и хорошей погоды.
4: Спасибо. Всего хорошего.
0: Гости дневного эфира.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Машинист экскаватора из Айхальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
7: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
8: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
7: А вы знали?
3: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край.
1: В мирном 13 часов.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: машинист экскаватора из Ахальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Машинист экскаватора из Ахальского горно-богатительного комбината победил на чемпионате лучший по профессии «Алроса». Одновременно с корпоративными состязаниями у машинистов экскаваторов проходил региональный этап всероссийского конкурса профмастерства. Победитель Батон Айданов отправится представлять Якутию на федеральном уровне.
4: Вот это волнительно, да. Сейчас надо будет еще усиленнее готовиться к этому конкурсу. Но будем также стараться выиграть. Но там уже уровень, там придется максимально выложиться.
3: Конкурс по этой номинации пройдет в сентябре в Новочебоксарске. Победитель каждой из 25 номинаций получит денежный приз – 1 000 000 рублей. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот привлечет внимание и молодых, и опытных специалистов своей новизной яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Осоха и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ойюр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирнинцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Граждан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Машинист экскаватора из Айхальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40-го до 60-го размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кани пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИЗ «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

хорошее настроение.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: машинист экскаватора из Айхальского комбината представит Якутию на федеральном уровне. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Машинист экскаватора из Айхальского горно-богатительного комбината победил на чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Одновременно с корпоративными состязаниями у машинистов экскаваторов проходил региональный этап всероссийского конкурса профмастерства. Победитель Батон Айданов отправится представлять Якутию на федеральном уровне.
3: Вот это волнительно, да. Сейчас надо будет еще усиленнее готовиться к этому конкурсу. Но будем также стараться выиграть. Но там уже уровень, там придется максимально выложиться.
2: Конкурс по этой номинации пройдет в сентябре в Новочебоксарске. Победитель каждой из 25 номинаций получит денежный приз – 1 000 000 рублей. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирнинско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот привлечет внимание и молодых, и опытных специалистов своей новизной яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Осоха и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ойюр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирнинцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Граждан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много не пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 6 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение. За спиной.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алроса произошло 4 происшествия. Среди них Айхарский ГОК, Алмаз-Дортранс. 12 июня стропольщик речного порта при выполнении растроповки металлоконструкций повредил палец руки. Предварительные причины. Поспешность и невнимательность работника во время контроля опускания металлоконструкций. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: ветром по рассе, как на взлетной полосе. Любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче, и пора решать, сердце снова шепчет.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирницы отпразднуют эсэх на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительницы Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси. Money in the power. Once you get a little, they just wanna take you down, cause I got the money in the

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алроса» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
2: Алмазный край. В Мирном 17 часов.
4: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
5: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирницы отпразднуют эсэх на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительницы Ленского района. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Услугу традиционно будут отключать в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останутся дома, подключенные к левому крылу насосной станции. Это улицы 40 лет Октября, Ленина, Звездная, Ленинградский проспект и другие. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Отключат вторую часть города. Дома на улицах Амосова, Комсомольская, Ленина, Советская, Солдатова, Тихонова и в микрорайоне Заречный. На время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы сохранить риск аварийных ситуаций в холодное время. Полный список адресов опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Далее. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх два дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Осоха и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки, ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ой-Юр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирницев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналы в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. И еще одна новость. Жительница села Нюя в Ленском районе запечатлела необычную птицу. В объектив камеры Лилии Ермолиной попала белая ворона. По словам автора видео, особь уникального окраса, пока птенец. Он учился летать, а над ним это время кружили родители. К слову, с классическим черным оперением. Встреча с белой вороной в дикой природе – большая редкость. Такой окрас связан с генетической мутацией. В Минэкологии Якутии говорят, пернатый из Нюи привлечет внимание орнитологов и любителей природы по всему миру. В культуре саха ворон – сакральная птица, символ мудрости, а белый цвет отсылает к светлым божествам Аи. Примечательно, встреча с уникальным созданием произошла за несколько дней до праздника лета эсэх. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Осколки сети.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Сводка промбеза.
4: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алроса произошло 4 происшествия. Среди них Айхарский ГОК, Удачинский ГОК. 9 июня на обогатительной фабрике номер 12 при выполнении работ по зачистке обслуживающей площадки на негабаритной стороне конвейера произошло разрушение участка металлического настила. В результате машинист конвейера упал с высоты. Предварительные причины – коррозийный износ настила обслуживающей площадки конвейера. Первичные мероприятия. Место происшествия ограждено. Организовано расследование. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
3: Сводка промбеза.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирнинцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительницы Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-2346. 8-914-295-2346.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирницы отпразднуют ЭСЭХ на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительницы Ленского района. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Услугу традиционно будут отключать в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останутся дома, подключенные к левому крылу насосной станции. Это улицы 40 лет Октября, Ленина, Звездная, Ленинградский проспект и другие. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Отключат вторую часть города. Дома на улицах Амосова, Комсомольская, Ленина, Советской, Солдатова, Тихонова и в микрорайоне Заречный. На время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы сохранить риск аварийных ситуаций в холодное время. Полный список адресов опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Далее. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать ЭСЭХ два дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. ОСОХ и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки, ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ой-Юр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирницев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. И еще одна новость. Жительница села Нюя в Ленском районе запечатлела необычную птицу. В объектив камеры Лилии Ермолиной попала белая ворона. По словам автора видео, особь уникального окраса, пока птенец. Он учился летать, а над ним это время кружили родители. К слову, с классическим черным оперением. Встреча с белой вороной в дикой природе – большая редкость. Такой окрас связан с генетической мутацией. В Минэкологии Якутии говорят, пернатый из Нюи привлечет внимание орнитологов и любителей природы по всему миру. В культуре саха ворон – сакральная птица, символ мудрости, а белый цвет отсылает к светлым божествам Аи. Примечательно, встреча с уникальным созданием произошла за несколько дней до праздника лета ЭСЭХ. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
4: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Евгений Кравченко. 21 июня Мирнский район встречает ЭСЭХ, традиционное место проведения площадка Лэк Аланхо. О том, что именно будет ждать гостей праздника, а как добраться до площадки, ну и к чему быть готовым, также гостям, конечно же, праздника, об этом и не только мы поговорим с нашей гостьей, начальником управления культуры Мирнского района Еленой Литвиновой. Елена, рад видеть вас в нашей студии, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Сейчас мы записываем эту передачу, когда на улице у нас достаточно пасмурно. Я посмотрел на прогноз погоды. Прогноз погоды как будто бы обещает ясное небо. Вот есть ли у вас какая-то примета, традиция, которая, ну, скажем так, может быть, суеверие на хорошую погоду? Может быть, постучать по дереву?
5: Вы знаете, я все-таки верю в то, что когда пройдет Алгыс, будет солнце и будет тепло. И я была несколько раз свидетелем того, что после обряда, именно после Алгыса, расходились тучи и выходило солнце.
4: Отлично. Что ж, будем надеяться, что так оно и произойдет. И коль уж мы заговорили уже об обрядовой части, которая неизменно входит в культурную программу празднования ЭСЭХ, давайте мы как раз и пойдем по этой программе. То есть расскажем о том, что ждет гостей праздника, когда стоит, ну, скажем так, приезжать на площадку праздника, когда уже можно будет понять, что все поздно, опоздали.
5: Ну, 21 июня с 10 часов уже на комплексе будут работать торговые ряды. С 9 часов утра до 11:30 будут проходить презентации тюсюльге поселений Мирнинского района. Всегда поселения Мирнинского района презентуют свои тюсюльге. У них, ну, скажем так, визитная как бы их карточка, которые они готовят примерно на 7 минут. Они показывают с номерами творческими. Вот. В 11 часов будет работать уже аллея мастеров, на которой будут представлены работы индивидуальных предпринимателей и мастеров декоративно-прикладного творчества. Наверное, пожалуй, надо сказать, что самое основное действие, да, которое вы сказали, это открытие праздника. Оно состоится в 12 часов на центральной Тюсюльге.
4: В полдень, да.
5: С участием творческих коллективов Мирнинского района. И в этом же обрядовом открытии будет участвовать Ассоциация коренных малочисленных народов «Аяман». Обряд будет проводить заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Иван Неустроев.
4: Угу. Отлично. Кто еще раз задействован в культурной программе? То есть это коллективы дворцов культур, может быть, опять же, творческих объединений?
5: Да, дело в том, что в этом году у нас будут участвовать только наши коллективы творческие. Это Дворца культуры «Алмаз». Это будут и коллективы творческие муниципальных учреждений. У нас будет участвовать в открытии, в праздничном концерте заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Саина. Режиссером у нас выступает Айкот Николаевна Степанова. Мы все ее прекрасно знаем. Заместитель директора по культуре культурно-спортивного комплекса акционерной компании «Алроса». Далее, после этого открытия, начнется уже спортивные соревнования и культурная программа. Как всегда у нас получается, начинается на центральной Тюсюльге это игры предков, состязания сильнейших и ловких по национальным видам спорта, национальное многоборье РБРД. В 13:30 будет на площадке возле вышки, это за обрядовой площадке, стрельба из традиционного лука. В 14 часов на центральной Тюсюльге начнется борьба «Хапсагай». В 14 часов общественная организация «Сардана» приглашает в свой балаган, где будут презентации якутской кухни, выставка декоративно-прикладного творчества, игры национальные. Также ассамблея, Мирнинское отделение Ассамблеи народов, они в своей «Урасе» в 2 часа организовывают игры народов России.
4: А что это за игры будут? Я понимаю, это что-то по культуре, по спорту?
5: Да. Ну, я сразу рассказываю. Это будут национальные, ну, я имею в виду якутские игры. Это, как правило, настольные игры. Якут.

0: отметить, у нас будет, как и всегда, ежегодно конкурс, смотр-конкурс якутской национальной одежды. Ну и, конечно же, заключение будет праздничный концерт, который будет на центральной Тюсюльге в 16:30. Праздничный концерт с участием творческих коллективов Мирнинского района и заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Саины. И этот концерт, в этом концерте также будет награждение по спортивным соревнованиям и награждение смотра конкурса якутской национальной одежды. То есть примерно где-то 18 часов закончится программа.
1: Отлично, отлично. Ну вот здесь мы как раз и специально проговорили об этой программе для тех наших слушателей, которых интересует, с одной стороны, опять-таки, церемония открытия, прежде всего, это...
0: В 12 часов, да.
1: Проговорили мы о спортивных конкурсах, которые традиционно очень важны для многих посетителей. Это, опять же таки, перетягивание, вернее, поднятие камней вот да. И многое другое. Раньше УАЗики тоже таскали за собой такие маленькие легковые машины, как тоже один из спортивных снарядов, скажем так, тоже традиция. Здесь, соответственно, тоже нужно быть уже, естественно, уже после полудня. И так далее. Ну и к 10 часам мы проговорили то, что уже в 10 утра начинают открываться торговые ряды. Как раз речь идет о тех приятных авторских сувенирах, которые можно приобрести прямо там на площадке.
0: Ну, аллея мастеров, вот где как раз работают индивидуальные предприниматели, да, и мастера, она начинает работать с 11 часов. С 10 это торговые ряды, это то есть напитки, еда. С 10 часов уже они начинают работать.
1: Дальше вопросы у нас идут уже о логистике, потому что я знаю, что наши слушатели сейчас, многие из наших слушателей, не бывали на Эсэхе в Мирнинском районе никогда. Вот впервые там приехали не так давно молодые специалисты или просто переехавшие товарищи, и для них вот как раз стоит объяснить и рассказать. Во-первых, как добраться до площадки Лэкаланхо именно в день Эсэх, потому что мы понимаем, что большую часть года проблем никаких нет. Но когда все-таки мы говорим о массовом мероприятии, таком как Эсэх, празднование Эсэха, соответственно, здесь нужно учитывать несколько факторов. И вот как раз транспорт, наверное, один из ключевых этих факторов.
0: Ну, да, Григорий, для удобства жителей администрации города будут организованы в день праздника бесплатные рейсовые автобусы. Как всегда, это и было по опыту прошлых лет, то есть остановка, значит, центральная городская библиотека, автобусы будут там останавливаться и сразу же до самого комплекса «Земля Аланхо». И обратный автобус, он идет, получается, от комплекса и до остановки «Три богатыря». Время, значит, отправление с 10 часов начинаются, а автобусы будут с интервалом 20 минут, два рейса подряд. То есть в 10 часов, в 10:20, далее в 11, в 11:20 и так далее до 20:00. Это чтобы уехать на комплекс. Обратно автобусы будут курсировать, то есть от самого комплекса до остановки «Три богатыря». Первый автобус отходит в 10 часов 30 минут, следующий в 10:50, соответственно, в 11:30, в 11:50 и последний автобус в 20:30 уходит с комплекса и едет в город.
1: Здесь еще один момент, связанный с автомобильным транспортом. Вот по опыту...
0: С личным транспортом, да.
1: Да, с личным автомобильным транспортом, в тех самых легковушках. По опыту, то, что я вижу практически каждый год на Эсэх, это история с тем, что очень быстро заканчиваются парковочные места. Очень быстро заканчиваются они, и части водителей... Ну, жители Мирнинского района, гостей Мирнинского района, им приходится парковаться уже вдалеке немного от, соответственно, основной площадки парковочной. Допустим, чуть ли не до трассы доходит, до автомобильной. Да, там тоже мы все видели эти машины, ну, те, кто раньше был на Эсэхе, которые там стоят. И мы понимаем то, что до основной площадки там несколько километров надо идти пешком, условно, скажем, от этой трассы. Я так понимаю, то, что как раз

0: Тут здесь тоже было решено как-то с этой проблемой побороться и помочь автомобилистам, которые оставляют там вдалеке эти свои личные машинки, добираться все-таки побыстрее до самой площадки. Особенно в зной, что весьма актуально.
1: Угу. Ну, Григорий, давайте я как бы поясню, да, для тех людей, которые ни разу там не были. Ну, во-первых, проезд на саму территорию комплекса строго по пропускам будет. То есть это вот когда от ворот, и мы спускаемся к озеру Чаланыр. Здесь строго по пропускам. Поэтому те, кто едут на своем личном транспорте, они должны понимать, что за поворотом, вот где у нас въездной знак и до, получается, самого комплекса, есть всего лишь две стоянки. Примерно они рассчитаны где-то на 160 автомобилей. Как только будут заполнены эти две стоянки, то недалеко от въездного знака тоже есть стоянка для автомашин. Там придется парковать свои машины. И здесь будут организованы тоже автобусы, два автобуса, которые будут курсировать вот именно от этой стоянки до непосредственно комплекса, потому что если люди вот оставят вот на этой парковке, да, вот которая около въездного знака, достаточно далеко идти, и будет ездить автобус, который будет вот, получается, людей завозить на комплекс и вывозить.
0: Лучше, отлично. Конечно, то есть такой автобус появится.
1: Да, появится. Но лучше, конечно, вообще ехать не на своем личном транспорте, а воспользоваться общественным транспортом. Ну, это мое мнение. Конечно, решать всем, как бы,
0: да,
1: каждый
0: либо
1: решит самостоятельно.
0: Все-таки максимально наполнять свою личную машину, там, друзей брать с собой, что.
1: Ну да, помните. Тем более тоже нужно понимать, да, вот есть такое понятие «час пик».
0: Конечно.
1: И, естественно, если мы понимаем, что мы выехали в 11 из города, да, а у нас открывается праздник в 12, мы уже должны понимать, что мы в этот час пик и войдем.
0: Да, да, да, да, да. И закладывать все равно основная часть времени, наверное, будет уходить именно на то, чтобы добраться в этот момент уже, да, до самой площадки. Еще несколько моментов здесь уже таким блицем, поскольку время у нас к завершению подходит, а именно. Специфика нашей — это комары. С ними,
1: да,
0: сделали что-нибудь? Или все-таки лучше взять какой-нибудь репеллент?
1: Ну, Григорий, мы каждый год, да, как бы это предусмотрено, всегда проходит акарицидная обработка. В этом году тоже будет. Но мы должны все прекрасно понимать, да, по погодным условиям. Если произошла обработка и пошел дождь, мы сами прекрасно понимаем, никакого эффекта не будет. Потому что это все смоется дождем. Поэтому, уважаемые жители, гости, кто поедет на этот праздник, пожалуйста, берите с собой репелленты. Обязательно берите сменную какую-то одежду, потому что мы не знаем. Сейчас у нас ясно, возможно, будет дождь. Обязательно берите головные уборы. Естественно, на комплексе в день праздника будет дежурить и бригада скорой помощи, и будет правопорядок, да, обеспечен. Но все равно нужно в первую очередь думать, что как бы о себе, да, о какой-то одежде, обязательно о защите какой-то. Это обязательно.
0: Еще один момент, связанный с торговлей, потому что я, допустим, с собой всегда беру воду, с другой стороны, вода имеет тенденцию, как всегда, конечно же, заканчиваться, да, хочется купить что-то новое, и в этот момент частенько я нарывался на те моменты, когда терминал по оплате не работает.
1: Не работает, да. Он может и в городе не работать, тоже такие сбои бывают. Поэтому призываю всех, конечно же, взять с собой наличные денежные средства. Чтобы, если получится так, что вы захотели что-то купить, а не можете воспользоваться банковской картой.
0: Угу. Ну что ж, вот такая у нас инструкция для наших слушателей, планирующих как раз посетить площадку Лайка Ланхо, где, напомню, 21 июня в Мирском районе будет праздноваться ЭСЭХ 2026 года уже,
1: да,
0: фактически. Напомню, что с нами в студии была Елена Литвинова, начальник управления культуры Мирнинского района. На этом все. Желаю вам удачи и хорошей погоды.
1: Спасибо. Всего хорошего.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: С Сводка промбеза.
4: Здравствуйте, в эфире «Сводка происшествий». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах Алмароса произошло 4 происшествия. Среди них Айхарский ГОК, Алмазы Анабара. 13 июня возле участка Эбеля-Гусинный водитель автомобиля «Егерь Садко» допустил съезд с дороги. Пострадавших нет. Предварительные причины. Несоблюдение водителем дистанции до края дорожного полотна. Первичные мероприятия. На собраниях до работников доведена информация об опасностях, связанных с вождением, а также о правилах размещения транспортных средств на проезжей части. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.
5: Алмазный край.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
7: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
6: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирницы отпразднуют эсэх на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительниц Ленского района. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Линчане и мирницы отпразднуют эсэх на трех площадках. Белая ворона попала в объектив жительницы Ленского района. Теперь подробно. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Услугу традиционно будут отключать в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останутся дома, подключенные к левому крылу насосной станции. Это улицы 40 лет Октября, Ленина, Звездная, Ленинградский проспект и другие. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Отключат вторую часть города. Дома на улицах Амосова, Комсомольская, Ленина, Советская, Солдатова, Тихонова и в микрорайоне Заречный. На время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы сохранить риск аварийных ситуаций в холодное время. Полный список адресов опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Далее. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх два дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Осох и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки, ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ой-Юр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирницев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. И еще одна новость. Жительница села Нюя в Ленском районе запечатлела необычную птицу. В объектив камеры Лилии Ермолиной попала белая ворона. По словам автора видео, особь уникального окраса, пока птенец. Он учился летать, а над ним это время кружили родители. К слову, с классическим черным оперением. Встреча с белой вороной в дикой природе – большая редкость. Такой окрас связан с генетической мутацией. В Минэкологии Якутии говорят, пернатый из Нюи привлечет внимание орнитологов и любителей природы по всему миру. В культуре саха ворон – сакральная птица, символ мудрости, а белый цвет отсылает к светлым божествам Аи. Примечательно, встреча с уникальным созданием произошла за несколько дней до праздника лета эсэх. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край».
1: Я опять на твоей стороне. Вот там даже не поле стена. Ты смеешься и машешь не мне.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном. ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы. И Китринча Субебир. Сылта в Суню Субеки Сунюгар Бирга Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив, как

0: Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Молодая, озорная,

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Клинча Субебирсел Тавсунюсубекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. It's been a

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Forgive me that I sit in silence. I will say nothing when you

0: Не переключайся.
1: Этот храм по кирпичикам я собирал героически. Горело небо над нами дотла, сжигая все мосты.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации. Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮС-77 мирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации Федеральной службы. И кликните в любой бирсел, то в сумме себе кисленгер.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: «Грозный край», объединяя города.
1: Is this your friend's place?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

груди грохочет, громко очень, клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки, на разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше

мастера. И как игрушка, и меня там любят. Они заботятся о нас, для тебя рисуя будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани, останусь тут грустно. Это то, что мне надо.

0: потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений.
1: Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

станем ближе, я пил її. А любви имею на виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край» – радио без границ.

0: Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮСЕ-ТОН Мирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология, ЛАР, он на массовой коммуникации «Регистрация-надзор», Федеральная служба, и КЮСЕ-ТОН Мирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

слушаете радио «Алмазный край».

«Алмазный край». Радио «Алмазный».

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно, порознь дать им на.

0: встает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь. Не знаю.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». В мирном 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

вечеринки, танцполы, снова и снова. Под бас ее соло, а в глазах лишь холод. Как полночный экспресс летит и оставляет свой след, не спит она.

0: лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном новыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. На чемпионате лучший по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Теперь подробно. 17 железных кораблей сварили участники чемпионата лучший по профессии «Алроса» во время практического задания. Заготовки сварщиков судьи испытали на герметичность водой. Каждое изделие накачали воздухом и погрузили в чан. Появились пузырьки, сварной шов пропустил воздух. Задание для участников чемпионата в этом году усложнили. Конструкция состояла из швов под прямым и острым углами. В итоге из 17 кораблей только один оказался герметичным. Его автор получил бонусные баллы. Комментирует Владислав Найфельд, участник чемпионата «Лучший по профессии».
3: Сердце колотилось быстрее.
4: За себя гордость, что ли?
5: Вы
4: доволен,
5: да?
4: Я доволен, да. Не зря на водоотливе работаю.
2: Однако судьи оценивали другие параметры – точность сборки и красоту швов. Герметичный корабль с именем «Лира» в итоге принес его создателю четвертое место. Напомним, организаторы мероприятия «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Предприятие тепловодоснабжения «Мирного» огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. И еще одна новость. Лето в Мирнинском и Ленском районах рано напомнило якутянам о приближающейся осени. В Ленске и Айхале прошел сильный ливень, а в удачном Чернышевском и Мирном выпали крупные хлопья снега. Продолжит Татьяна Маршалик, начальник Якутского гидрометцентра.
6: Прошедшие сутки на территории республики вышел глубокий циклон, который проследовал широтно с запада на восток. Под его влиянием прошедшие сутки был весь запад территории, поэтому наблюдались дожди, по количеству местами сильные. А запад территории, в том числе Мирнинский район, попадает в тыловую часть этого циклона, поэтому погода испортилась.
2: В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. Ночью от 0 до плюс 5, днем от 8 до 13. Повысится температура в конце недели. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 11 без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Благоприятный период, чтобы осуществить задуманное в личной сфере. Проявляйте больше внимания и заботы к своему любимому человеку. Тельцы. Вы получите хорошую новость, которая будет связана с вашей профессиональной сферой. Посвятите время наведению порядка в доме. Выбросите ненужные вещи, проведите ревизию документов. Близнецы. Вам нужно ответственно подойти к любым текущим вопросам, особенно к финансовым операциям. Возможны потери на этом уровне. Но если вы будете умнее, сможете приумножить свое состояние и создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. Раки. Вы сможете добиться своих целей только при поддержке окружающих. Постарайтесь достичь понимания с друзьями, с которыми был конфликт. Львы. Наступил благоприятный период для всех начинаний. Любое дело принесет вам успех и хорошую прибыль. Возможно, неожиданное известие, которое положительно повлияет на вашу жизнь и изменит ее к лучшему. Девы. Отложенные вопросы могут заставить вас изрядно потрудиться на этой неделе. Если вы не будете нервничать, то сможете быстро решить все вопросы в свою пользу. Весы. Благоприятный период для новых

эти события. Это главный ключ к вашему счастью. В отношениях с любимым человеком у вас царит гармония и полное взаимопонимание. И, наконец, рыбы. Благоприятный период для оформления нотариальных документов, общения к органам власти и к руководству. Также неделя будет удачной для приобретения крупных покупок и инвестиций.

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. На чемпионате лучше по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102,3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. На чемпионате лучший по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Теперь подробно. 17 железных кораблей сварили участники чемпионата лучший по профессии «Алроса» во время практического задания. Заготовки сварщиков судьи испытали на герметичность водой. Каждое изделие накачали воздухом и погрузили в чан. Появились пузырьки, сварной шов пропустил воздух. Задание для участников чемпионата в этом году усложнили. Конструкция состояла из швов под прямым и острым углами. В итоге из 17 кораблей только один оказался герметичным. Его автор получил бонусные баллы. Комментирует Владислав Найфельд, участник чемпионата «Лучший по профессии».
3: Сердце колотилось быстрее.
4: За себя гордость, что ли?
5: Вы доволен, да?
4: Я доволен, да. Не зря на водоотливе работаю.
2: Однако судьи оценивали другие параметры – точность сборки и красоту швов. Герметичный корабль с именем «Лира» в итоге принес его создателю четвертое место. Напомним, организаторы мероприятия «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Предприятие тепловодоснабжения Мирного огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. И еще одна новость. Лето в Мирнинском и Ленском районах рано напомнило якутянам о приближающейся осени. В Ленске и Айхале прошел сильный ливень, а в удачном Чернышевском и Мирном выпали крупные хлопья снега. Продолжит Татьяна Маршалик, начальник Якутского гидрометцентра.
6: Прошедшие сутки на территории республики вышел глубокий циклон, который проследовал широтно с запада на восток. Под его влиянием прошедшие сутки был весь запад территории, поэтому наблюдались дожди, по количеству местами сильные. А запад территории, в том числе Мирнинский район, попадает в тыловую часть этого циклона, поэтому погода испортилась.
2: В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. Ночью от 0 до плюс 5, днем от 8 до 13. Повысится температура в конце недели. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале до плюс 8 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.

0: Доброе утро. В студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. На чемпионате лучше по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Субибирсел, Тосумю, Субибирсел, Субибирсел, Субибирсел, Субибирсел,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио. В Мирном 9 часов. Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. На чемпионате лучший по профессии с усложненным заданием справился лишь один сварщик. Коммунальщики огласили сроки отключения горячей воды в домах Мирного. Снег среди лета. Запад Якутии накрыла аномальная волна холода. Теперь подробно. 17 железных кораблей сварили участники чемпионата лучший по профессии «Алроса» во время практического задания. Заготовки сварщиков судьи испытали на герметичность водой. Каждое изделие накачали воздухом и погрузили в чан. Появились пузырьки, сварной шов пропустил воздух. Задание для участников чемпионата в этом году усложнили. Конструкция состояла из швов под прямым и острым углами. В итоге из 17 кораблей только один оказался герметичным. Его автор получил бонусные баллы. Комментирует Владислав Найфельд, участник чемпионата «Лучший по профессии».
2: Сердце колотилось быстрее.
3: За себя гордость, что ли?
4: Вы
2: доволен,
4: да?
2: Я доволен, да. Не зря на водоотливе работаю.
1: Однако судьи оценивали другие параметры – точность сборки и красоту швов. Герметичный корабль с именем «Лира» в итоге принес его создателю четвертое место. Напомним, организаторы мероприятия «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. Далее. Предприятие тепловодоснабжения «Мирного» огласило сроки отключения горячей воды. Его традиционно проведут в два этапа. С полуночи 29 июня по 12 июля без горячего водоснабжения останется одна часть города. Второй этап пройдет с 13 по 26 июля. Подробный список адресов со сроками отключения в них воды опубликован на главной странице сайта медиакомпании «Алмазный край». Во время отключения сотрудники ПТВС проведут ремонтные работы на сетях, чтобы уменьшить риск аварийных ситуаций в холодное время. И еще одна новость. Лето в Мирнинском и Ленском районах рано напомнило якутянам о приближающейся осени. В Ленске и Айхале прошел сильный ливень, а в удачном Чернышевском и Мирном выпали крупные хлопья снега. Продолжит Татьяна Маршалик, начальник Якутского гидрометцентра.
5: Прошедшие сутки на территории республики вышел глубокий циклон, который проследовал широтно с запада на восток. Под его влиянием прошедшие сутки был весь запад территории, поэтому наблюдались дожди, по количеству местами сильные. А запад территории, в том числе Мирнинский район, попадает в тыловую часть этого циклона, поэтому погода испортилась.
1: В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. Ночью от 0 до плюс 5, днем от 8 до 13. Повысится температура в конце недели. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нагане пасмурно. Температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается в Ленске до плюс 10. На севере района пасмурно. В удачном Айхале до плюс 8 градусов. В алмазной столице пасмурно плюс 11 без осадков.